Ай, монет, ай, годи, ай, конюк, ай, ай, прыгуша. Ай, прыгуша, сяну тимана. А шеф инрадит. Субатакон, такон, такон. Эки ханумон секинен дейки.